0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Европа и США должны продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу». Далее об этом и других событиях более подробно. Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Бража, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор Россия – единственная, кто не готов к конструктивному миру. Процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Бража. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «мир через силу», укрепляя санкционный режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Бража акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетический сектор и военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключил, что это подтверждает, что европейский подход работает. В Рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. В последние годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку. Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Совет по конкуренции не обнаружил недобросовестных действий со стороны торговцев электромобилями. Далее об этом и других событиях более подробно. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Об этом в четверг заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценивать ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета по конкуренции сообщили, что оценка продавцов в настоящее время находится в активной фазе. Заключение первых договоров с потенциальными продавцами началось только 25 мая. Кроме того, в сложившихся условиях информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен в соответствии с законом о конкуренции. Тем не менее, в профилактических целях 26 мая Совет по конкуренции обратил внимание Автомобильной ассоциации на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на рынке транспортных средств, электромобилей, водородных автомобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен, а также о тенденциях ценовой политики на автомобиль рынке и возможном влиянии конкурса на них. После получения запрошенной информации Совет проверит оценку. Если в результате полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Кроме того, Совет по конкуренции предложил Министерству проанализировать опыт других стран Европейского Союза. Семья капибар в рижском зоопарке стала еще больше. В среду 3 июня на свет появились 5 детенышей капибар. С осени прошлого года семейство капибар в зоопарке растет особенно быстро. Теперь в нем уже 17 животных. Прошлой осенью у самок Тиндры и Трусы, а также самца Оскара, родился первый детеныш. Вскоре к нему присоединились еще 4 брата и сестры. Каждый из них с помощью посетителей получил свое имя: Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимус Отто. В мае этого года в семействе появились еще 4 малыша, 3 мальчика, 1 девочка. А 3 июня на свет появились еще 5 грызунов. Их пол пока еще не определен. Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Частным лицам запретят снимать заседания Рижской думы и комитетов. Далее об этом и других событиях более подробно. Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов, предусматривает поддержанный в четверг комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления. В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления. В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникации центральной администрации. Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы. В Болдерае за 146 274 евро создается скейт-парк и зона активного отдыха. Новая зона отдыха для детей появится между улицами Лемишу 11 и Стурманю 13, рядом с Рижской 33-й средней школой. На территории уже ведется строительство памп-трека, специальной трассы с чередующимися волнами, кочками и контруклонами. А после создания нового скейт-парка здесь сформируется единое пространство для активного отдыха. Создание скейт-парка стало проектом бюджета участия 2024 года, который получил поддержку жителей. За него проголосовал 2601 человек. В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров, который подойдет для райдеров с разным уровнем подготовки. На этой же территории реализуется еще один проект Pump Track Boulderay, за который проголосовали 2379 жителей. Уже строится первая очередь велотрассы, а вскоре начнутся работы и по второй очереди. В итоге здесь появится велотрасса длиной около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста. Для улучшения доступности и благоустройства территории планируется строительство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, велостоек, а также наружного освещения. В результате реализации проектов жители Болдерая получат современную многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Новый скейт-парк и велотрасса станут важным дополнением спортивной инфраструктуры Риги. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев. Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Европа и США должны продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу». Далее об этом и других событиях более подробно. Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Бража, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор Россия – единственная, кто не готов к конструктивному миру. Процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Бража. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «мир через силу», укрепляя санкционный режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Бража акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетический сектор и военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключил, что это подтверждает, что европейский подход работает. В Рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. В последние годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому у павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку. Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На следующей неделе Кулбергс отправится в Эстонию впервые зарубежный визит в качестве премьера. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристианом Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. «Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан. Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах», заявил Кристиан Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аллером Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине. В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 миллион 100 тысяч ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну. Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится. Дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайка Зинис.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится. И сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Mix FM 102.7. Реклама. 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
3: Большие города.
4: B2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
0: Dance Radio. Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Украина заключат соглашение о сотрудничестве в области беспилотников и противовоздушной обороны. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении и развитии, связанной с оборонной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов. Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и с самой молодой частью общества. Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества, заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты. Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится, и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allvel Ballardi par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост занятости в Латвии в первом квартале был выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2% и в Португалии плюс 1,7%. В первом квартале, как в ЕС, так и в еврозоне, уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года, этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве – плюс 1,8%, на Мальте – плюс 1% и в Эстонии – плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции, число занятых увеличилось на 0,1%. В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 «Гриппен» ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмиерой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Валдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погоды, условий или оперативной необходимости. Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится. И сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Divdesmit pirmajā novembrī. Rīga. Xiaomi Arena. Diopika. Simfoniskā orķestra pavadībā. Iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņā. Diopika ar simfonisko orķestri. 21. Novembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курземе плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится. И сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. November 1. Рига. Шоуми Арена. Диопика. Симфоническая оркестра поводība. Iemīļotie хиты ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīvie stīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Šaumī arēnā. Biļetes, biļešu servis LV.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курземе плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится. И сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Mix FM 102.7 Dance Radio.

0: www.radioplay.com. Fill in the form, and before you know it, you're here with us in the studio in Amsterdam. Next week, State of Trance heads to Hong Kong and Vietnam, and it's going to be spectacular. Just before that, on June 11 on Thursday, I'll play Stade de France with Paris, joining my friend David Guetta for his Monolith show. You can check all my summer tour dates right now on my website, arminvanburen.com. All right, ladies and gentlemen, are you ready for something special? We go back to last Monday, where we celebrated 25 years of this radio show with a free party for all my fans in the Loft in Amsterdam, XXL. So stay tuned for two more hours of a State of Trance this week. Turn it up.
1: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance.
2: Mix FM 102.7.
3: Venus.
4: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На следующей неделе Кулбергс отправится в Эстонию, впервые зарубежный визит в качестве премьера. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристианом Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. «Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан. Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах», заявил Кристиан Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аллером Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине. В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 миллион 100 тысяч ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну. Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится. Дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Mix FM.
3: Армин Ван Бюрен.